0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет слабо расти, 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 12 сентября облачно с прояснениями, без осадков, ночью 7-9, днем 15. 17. Воскресенье ночью плюс 4-6, а днем до плюс 18, и также без осадков. В понедельник до 19 градусов тепла, и также дождей не ожидается.
1: Погода на Infinity.

0: Котлер.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

Новости. В России могут ввести новые льготы на семейные автомобили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Открыт первый автомобильный мост между Россией и КНДР. Его суммарная протяженность 5 километров. Он проложен параллельно железнодорожному мосту, который существует еще со времен СССР. Одновременно открыли новый погранпереход «Хасан». Предусмотрены полосы для грузовиков, автобусов, легковых автомобилей и негабаритного транспорта. Идея автомобильного моста между Россией и КНДР обсуждалась еще в 90-е годы, но окончательное решение было принято в 2024-м. В России могут ввести новые льготы на семейные автомобили. Накануне Владимир Путин поддержал инициативу уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По ее словам, большим семьям нужны вместительные и мощные машины. Обычных легковушек недостаточно. По сути, речь идет о коррекции программы льготного автокредитования. Сейчас скидки дают только на машины до 2 миллионов рублей. Более дорогие минивены российской сборки СКМ от АвтоВАЗа или Солерс SF1 стоят дороже. Нефтеперерабатывающие заводы пожаловались на затоваривание складов по дизелю. На топливном рынке сейчас парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть дефицит бензина. На фоне этого в правительстве решили превентивно запретить продажу дизеля за рубеж. Серьезных проблем с ним нет. Но это сделали, чтобы точно не допустить дефицита в период уборочной кампании. Как результат, на НПЗ скопилось много запасов невостребованной солярки. Это повышает нагрузку на логистику и чревато временной остановкой некоторых установок. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити. А в этот день события, ставшие историей.
4: 11 сентября 1834 года на Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна. Александровская колонна в стиле ампир, известная также как Александрийский столб. По стихотворению Пушкина памятник была воздвигнута и торжественно открыта именно 11 сентября 1834 года в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Колонна, сооруженная по проекту архитектора Агюста Монферана, должна была соперничать с Вандомской колонной, установленной в Париже в честь побед Наполеона. Общая высота Александровской колонны – 47,5 метров. Ствол колонны – монолит красного гранита, привезенного из-под Выборга. Колонна венчает фигура ангела, попирающего крестом змею. Лицу ангела скульптор Орловский придал черты Александра I, что было сделано по требованию императора Николая I. Постамент также изготовлен из цельного куска гранита и украшен барельефами, аллегорически изображающими различные эпизоды военных действий Отечественной войны 1812 года. Колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте, она стоит на гранитном основании без каких-либо дополнительных опор и держится только за счет точного расчета и под действием собственной силы тяжести. Общий вес сооружения 704 тонны.
5: Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. В 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви был проведен первый день трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, количество алкоголя на душу населения составило 4,7 литра спирта в год. В дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютно успешными трезвенниками. К 1979 году доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%, а в 2010-х количество спиртного на душу населения, включая несовершеннолетних, составляло 18 литров спирта в год, что выходит далеко за пределы нормы. Но работа с населением ведется постоянно, и за последние 10 лет были достигнуты большие успехи в деле сокращения потребления алкоголя, пьянства и алкоголизма.
3: А в этот день события, ставшие историей.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Всем знакам не стоит отступать от ранее составленных планов. Любые заминки, возникшие в течение дня, кажутся легко преодолимыми преградами, которые никак не способны повлиять на успех запланированных мероприятий и дел.
1: Звезды говорят.
2: Овнам наибольший успех уготован в коллективных делах. Доверьтесь своим партнерам по бизнесу или работе, так как именно от этих людей зависит, как в дальнейшем сложится ваша профессиональная судьба.
0: Тельцам придется несколько изменить привычную модель поведения. Чтобы получить перспективную должность раньше других коллег, вам следует более уважительно относиться к вышестоящему руководству.
2: Близнецы в этот день получат известие, которого ждали достаточно долго. Эти приятные новости автоматически поднимут вам настроение, однако, пока вы пребываете на пике своего душевного подъема, вам будет невероятно сложно сосредоточиться на работе.
0: Раки будут активно обмениваться информацией со своими коллегами. Чтобы составить точную картину перемен, происходящих на месте вашей работы, вам, как и каждому из сослуживцев, придется поделиться всем, что вы знаете по столь важному вопросу.
2: Львам суждено обрести нового поклонника или поклонницу. Человек, который внезапно появится в вашей судьбе, будет иметь только один очевидный изъян – продолжительные семейные отношения.
0: Девам сегодня будет очень хорошо удаваться аналитические виды работы. Благодаря своей способности видеть то, что не лежит на поверхности, вы сможете найти ответ на важный вопрос значительно раньше, чем ваши коллеги.
2: Весы сегодня будут сильно переживать из-за потери какого-то незаменимого предмета. Это неприятное происшествие лишит вас сил и желания нормально трудиться. Однако резкое замечание, услышанное от руководства, быстро вернет вам рабочее настроение.
0: Скорпионы будут намеренно провоцировать ссоры и конфликты. В каждом спорном вопросе, который сегодня возникнет на месте вашей работы, вы попытаетесь пойти наперекор мнению коллектива, чтобы тем самым продемонстрировать свое превосходство.
2: Стрельцам удастся провести этот день в условиях полного психологического комфорта. Вы зарекомендуете себя как истинный дипломат и во время всех периодически возникающих споров, разногласий и прочих негативных моментов будете придерживаться нейтралитета.
0: Козерогам сегодня следует внимательно совершать платежи посредством сети интернет. Если вы впервые пользуетесь той или иной электронной системой, для начала ознакомьтесь с обучающим роликом или попросите помощи у человека, хорошо осведомленного в этом вопросе.
2: Водолеи в этот день займутся составлением плана текущих расходов. Вам придется исключить многие из необязательных трат, так как главное событие этого сентября – приезд дальнего родственника – потребует от вас наличия свободных финансов.
0: Рыбы попытаются что-то реализовать через мировую паутину. После того, как вы разместите свое объявление, на вас обрушится шквал электронных писем и телефонных звонков. Это повышенный спрос заставит вас призадуматься, а не слишком ли низкую цену вы запросили.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет слабо расти, 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 12 сентября облачно с прояснениями, без осадков, ночью 7-9, днем 15. 17, воскресенье ночью плюс 4-6, а днем до плюс 18, и также без осадков. В понедельник до 19 градусов тепла, и также дождей не ожидается.
1: Погода на Infinity.

0: своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко сообщил РИА Новости, что с 1 сентября ученики 8-9 классов перешли на новые учебники истории. Единые государственные учебники для 8 и 9 классов разработаны для курсов всеобщей истории и истории России, поделился эксперт. По его словам, в новых учебниках события в России 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Отмечается, что новый курс всеобщей истории охватывает более широкую географию изучаемых событий, в нем более широко представлены по истории стран Азии и Африки. Костенко добавил, что в курсе истории России школьники изучат эпохи Петра I и Екатерины II, времена Александра I, великие реформы 60-70-х годов 19 века. С начала 26 года на поездах и на вокзалах России обнаружили и спасли 62 питомца, об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Среди них спасенных животных – кошки, собаки, норки, ящерица и хомяк. Большинство уже вернулись к владельцам, говорится в сообщении. Некоторые питомцы нашли себе новых хозяев среди пассажиров, железнодорожников или через волонтеров. Всего за 8 месяцев 26 года более 1 800 000 пассажиров поездов взяли с собой питомца. В поездах дальнего следования перевезли 640 тысяч животных, а в пригородных более 1 миллиона. И в завершении выпуска Warner Brothers 5 сентября подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Гарри Поттер». Об этом газете «Ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов «Русспрофайл». Там уточнили, что бренд позволит продавать украшения, аксессуары, посуду, косметику, еду и напитки, а также предоставлять рекламные услуги. Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO запланирована на 25 декабря. Он будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень» авторства Джоан Роулинг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet Plus L6 официально поступил в продажу. Дизайн новой модели выполнен в рамках философии «быть элегантным». Спереди у нее узкие фары, они напоминают взгляд кошки на охоте, и массивная решетка радиатора с алмазным узором и интересным 3D-эффектом. По габаритам и технике машина сопоставима с Tenet T7. Полноприводный Джеланд J6 появился у дилеров. Рекомендованная цена – 3 миллиона рублей. Со скидками кроссовер можно купить за 2600, 2700. Новая версия оснащается более мощным двигателем на 150 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот вместо 6-ступенчатого у переднеприводных машин. Mitsubishi возродила Pajero. Основным рынком для него будет Таиланд. На очереди Япония, Австралия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Новый Pajero останется крупным рамным внедорожником с 7-местным салоном. Под капотом турбодизель и классический автомат. В России он может приехать по схеме параллельного импорта. Недавно в России стартовали продажи нового электрического кроссовера Evolute iJoy. Его предшественник оказался устаревшим и большой популярностью не пользовался. Новинка выглядит куда интереснее. В салоне традиционно для электрички ни одной кнопки. Все управление через экран мультимедиа. К сиденьям есть вопросы, но в целом машина получилась просторной и удобной. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: У российских пенсионеров есть право воспользоваться субсидией при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ее слова приводит РИА Новости. Получить подобного рода субсидию, пояснила омбудсмен, можно, если расходы на коммунальные платежи превышают 22% дохода семьи. Это федеральный ориентир, отметила Лантратова. Региональные власти имеют право установить более низкий порог. Кроме того, она добавила, что пожилые люди могут рассчитывать на компенсацию взносов на капремонт. Право претендовать на полное возмещение есть у россиян старше 80 лет. Для граждан старше 70 возможна компенсация половины такого рода расходов, констатировала омбудсмен.
0: Расти большой.
1: Золото выросло в цене в 10 раз, сообщает агентство Data.ru. Золото считается одним из наиболее надежных и защищенных инструментов для сохранения средств. За последние 3 десятилетия его цена возросла приблизительно в 10 раз. Причем увеличение интереса к физическому золоту в России во многом объясняется тем, что граждане переводят свои сбережения из налички. Об этом рассказал в беседе с российской газетой замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, ключевым событием стало решение в начале 2022 года освободить от НДС приобретение инвестиционного золота физическими лицами, если оно реализуется через банки.
0: Что нам стоит дом построить?
1: К октябрю-ноябрю 2026 года ставки по ипотеке в России снизятся на 0,5 пункта. Такую динамику предсказал инвестор Владимир Виноградов. По прогнозам специалиста, к концу осени показатель на первичном рынке может закрепиться в диапазоне 15-18%, а на вторичном 17-18%. Банкам обычно требуется 5-7 дней, чтобы пересмотреть условия по кредитам после решения Центробанка, отметил Виноградов. При этом спрос на ипотеку начнет заметно восстанавливаться, если ключевая ставка опустится до 12-13%, считает инвестор. При стоимости квартиры 10 миллионов рублей и первоначальном взносе 20% сумма кредита составит 8 миллионов рублей. При этом брать ипотеку сейчас с расчетом на рефинансирование в будущем Виноградов не советует. Делать это стоит только при устойчивом финансовом положении и наличии подушки безопасности, заключил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity.

сегодня день граненого стакана. Да-да, действительно, такой праздник существует. В 1943 году в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый граненый стакан советского производства. Автором дизайна является скульптор статуи рабочей колхозницы, но документального подтверждения этому факту нет. По некоторым данным, Вера Мухина разработала такой дизайн специально для советского общепита, и он оправдал ожидания. На долгие годы прописался в газированных автоматах, столовых, на железной дороге. Классика жанра – стакан 16 граней. Самый первый выпуск продукции завода. Можно встретить 12, 14, 18 и 20 граненые стаканы. На дне первых стаканов выплавлялась цена 7 или 14 копеек, в зависимости от размера. Нужно отметить, что обыкновенные стаканы без гладкого верхнего ободка известны еще со времен Петра I. Царю подарили такой стакан для распития спиртного.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В пятницу 11 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет слабо расти, 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. О погоде в выходные: в субботу 12 сентября облачно с прояснениями, без осадков, ночью 7-9, а днем 15-17, в воскресенье ночью плюс 4-6, а днем до плюс 18, и также без осадков, в понедельник до 19 градусов тепла, и также дождей не ожидается.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В Пекине начали тестировать рестораны с роботами-поварами. Китайские компании показали новые технологии для автоматической готовки. На Всемирной конференции по робототехнике в Пекине представили несколько роботов, которые уже умеют готовить отдельные блюда, собирать заказы и обслуживать посетителей. Компания Oakdia Robotics представила ИИ-модель Cooking Muse — фирменного робота-повара и автоматизированную тележку робот-кук с небольшим гуманоидным поваром. Он уже продемонстрировал приготовление тофу, а также свинины с зеленым перцем. Робот использует вок, который нагревается до 300 градусов, систему подачи ингредиентов и собственный алгоритм жарки на основе ИИ. Другая фирма Hick Robots показала гуманоидов для ресторанов быстрого питания. Все они собирают заказы и передают их на подносах. В Пекине также начал тестовую работу ресторан Юйцзянь Вэйлай. Его роботы готовят три вида лапши – с грибами и соусом, с говядиной и томатами и с тушеной говядиной. Они варят лапшу, добавляют ингредиенты и передают блюдо роботу-доставщику. Однако сами продукты пока загружают люди. Подушка со встроенной акустикой от Razer. Компания Razer презентовала новый подголовник со встроенной акустикой. Устройство под названием Clio X, ориентированное на экономных геймеров, стало ощутимо дешевле прошлогодней модели. Razer Clio X совместимо со всеми игровыми креслами бренда. Ее можно прикрепить к подголовнику с помощью регулируемого нейлонового ремешка, а затем подключить к источнику питания, например, пауэрбанку, мощностью от 15 Вт по USB-C. Внутри подушки разместились два широкополосных динамика и пара пассивных излучателей. Устройство поддерживает технологию виртуального объемного звука и подключается к компьютеру по протоколу Razer Hub Speed. Аудиосистема также поддерживает сопряжение саундбарами бренда для расширения звукового поля. На этом пока все. Услышимся!

0: тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Всем знакам не стоит отступать от ранее составленных планов. Любые заминки, возникшие в течение дня, кажутся легко преодолимыми преградами, которые никак не способны повлиять на успех запланированных мероприятий и дел.
1: Звезды говорят.
2: Овнам наибольший успех уготован в коллективных делах. Доверьтесь своим партнерам по бизнесу или работе, так как именно от этих людей зависит, как в дальнейшем сложится ваша профессиональная судьба.
0: Тельцам придется несколько изменить привычную модель поведения. Чтобы получить перспективную должность раньше других коллег, вам следует более уважительно относиться к вышестоящему руководству.
2: Близнецы в этот день получат известие, которого ждали достаточно долго. Эти приятные новости автоматически поднимут вам настроение, однако, пока вы пребываете на пике своего душевного подъема, вам будет невероятно сложно сосредоточиться на работе.
0: Раки будут активно обмениваться информацией со своими коллегами. Чтобы составить точную картину перемен, происходящих на месте вашей работы, вам, как и каждому из сослуживцев, придется поделиться всем, что вы знаете по столь важному вопросу.
2: Львам суждено обрести нового поклонника или поклонницу. Человек, который внезапно появится в вашей судьбе, будет иметь только один очевидный изъян – продолжительные семейные отношения.
0: Девам сегодня будут очень хорошо удаваться аналитические виды работы. Благодаря своей способности видеть то, что не лежит на поверхности, вы сможете найти ответ на важный вопрос значительно раньше, чем ваши коллеги.
2: Весы сегодня будут сильно переживать из-за потери какого-то незаменимого предмета. Это неприятное происшествие лишит вас сил и желания нормально трудиться. Однако резкое замечание, услышанное от руководства, быстро вернет вам рабочее настроение.
0: Скорпионы будут намеренно провоцировать ссоры и конфликты в каждом спорном вопросе, который сегодня возникнет на месте вашей работы, вы попытаетесь пойти наперекор мнению коллектива, чтобы тем самым продемонстрировать свое превосходство.
2: Стрельцам удастся провести этот день в условиях полного психологического комфорта. Вы зарекомендуете себя как истинный дипломат и во время всех периодически возникающих споров, разногласий и прочих негативных моментов будете придерживаться нейтралитета.
0: Козерогам сегодня следует внимательно совершать платежи посредством сети интернет. Если вы впервые пользуетесь той или иной электронной системой, для начала ознакомьтесь с обучающим роликом или попросите помощи у человека, хорошо осведомленного в этом вопросе.
2: Водолеи в этот день займутся составлением плана текущих расходов. Вам придется исключить многие из необязательных трат, так как главное событие этого сентября – приезд дальнего родственника – потребует от вас наличия свободных финансов.
0: Рыбы попытаются что-то реализовать через мировую паутину. После того, как вы разместите свое объявление, на вас обрушится шквал электронных писем и телефонных звонков. Этот повышенный спрос заставит вас призадуматься, а не слишком ли низкую цену вы запросили.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Традиционная осенняя вахта памяти в этом году пройдет в деревне Петрыкино Дорогобужского округа. Глава округа Константин Серенков провел рабочее совещание с руководителем Смоленского поискового.

такого движения Ниной Куликовских, посвященной организации и проведению поисковой экспедиции. Одна из главных задач вахты памяти – установление имен без вести пропавших солдат, а также поиск родственников погибших воинов. Участники экспедиции проведут разведывательные, поисковые и эксгумационные работы. Уже вчера состоялся заезд участников поисковой экспедиции, а завтра, 12 сентября, официальное открытие вахты памяти. Подарком к профессиональному празднику для медико-санитарной части ПАО «Драгобуш» стал новый автомобиль скорой медицинской помощи. Машина на шасси цельнометаллического фургона «Солярс Атлант» отечественного производства сменит достойно отслуживший полтора десятилетия бело-красный «Форд Транзит». Карета скорой помощи класса «Б» оснащена современным турбодизелем. «Солярс Атлант» оборудован необходимыми системами активной и пассивной безопасности. Для эффективной работы медицинского персонала присутствует светодиодное освещение и дополнительные климатические установки, смонтированы поворотные кресла для медицинской бригады и эргономичная мебель для укладок и оборудования. Автомобиль оснащен тележкой-каталкой для транспортировки пациентов и приемным устройством в задней части отсеков. Комплектация класса «Б» предусматривает оснащение набором необходимых медикаментов и медицинского оборудования, так что помимо перевозки пациентов в лечебное учреждение, в этом автомобиле можно проводить лечебные мероприятия силами фельдшерской бригады. Достаточно богатое базовое оснащение создает максимально комфортные условия для бригады, а размеры пространства позволяют работать медикам в полный рост, рассказал заместитель начальника автотранспортного цеха ПАО «Драгобуш» Сергей Медведев. 5 сентября живописные окрестности деревни Прудок в Рославском округе превратились в арену спортивных баталий. Здесь прошел чемпионат и первенство Смоленщины по легкоатлетическому кроссу. Событие, собравшее более 100 самых сильных, быстрых и выносливых атлетов со всей области. Воспитанники Верхнепровской спортивной школы вновь оказались на высоте, показав на соревнованиях высокие результаты. В напряженной борьбе с сильными спортивными соперниками драгобужские юные легкоатлеты продемонстрировали невероятную силу воли, скорость и командный дух. Их выступление стало настоящим триумфом. Золотые медали и звания победителей завоевали Андрей Коуль, Иван Галанов, Мария Бесюлькина и Татьяна Козлова. Серебряным призером, показав высочайший класс, стала Ксения Березовская, а бронзовую медаль, завоеванную в упорной борьбе, увезла с собой Олеся Рахманова. Драгобужские атлеты еще раз доказали, нет ничего невозможного для целеустремленных спортсменов и их мудрых наставников-тренеров Николая Быкова, Светланы Горянской и Ольги Недашковской, чей труд, терпение и вера в своих воспитанников лежат в основе каждой победы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Давление 741 миллиметр, будет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 14 сентября. Хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости.
1: Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство введет новую систему планирования для топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил перейти к упреждающему подходу. Сейчас государство реагирует на уже возникший дефицит, а хочет просчитывать ситуацию заранее. Для этого ведут прогноз потребления, оценку остатков нефтепродуктов, загрузку НПЗ, графики ремонтов и региональные особенности. Принцип будет следующий. Сначала определить, сколько топлива нужно на внутреннем рынке, а потом, сколько можно продать за границу. Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом накануне заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас детские тарифы могут быть в разы дороже обычных. Из-за этого поездки мало недоступны семьям. Минтранс и Яндекс.Такси работают над тем, чтобы уравнять цены с обычными поездками. Это должно сделать отрасль привлекательнее. Одна из мер – скидки в 30% для многодетных семей. Пилотный проект этим летом запустили в Уфе. Результаты эксперимента подведут в конце года. Еще один регион отменил штрафы за непристегнутый ремень в очереди на заправку. Такое решение приняла госинспекция Волгоградской области. На практике это означает, что вынесенные штрафы отменят. А получившие постановление водители смогут их аннулировать через ГАИ. Ранее похожая ситуация была в соседней Саратовской области. Там водители массово жаловались на штрафы с камер из-за вынужденной остановки под запрещающими знаками. Тогда в МВД России поручили отменить все штрафы и отключить комплексы в проблемных зонах. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: 50-я ракетка мира Карен Хачанов сыграет с победителем Ролан-Гаррос Александром Зверевым в полуфинале открытого чемпионата США. Россиянин пробился в 1-2 после отказа бельгийца Александра Блокса от продолжения четвертьфинального матча при счете 6-2, 7-5, 3-2 в пользу Хачанова. Для 30-летнего Карена это третий полуфинал на турнирах большого шлема в карьере и второй на US Open. В личных встречах Зверев ведет у Хачанова 6-3. В России закрылось летнее трансферное окно, и в последний день клубы РПЛ оформили ряд сделок. Московская «Динамо» усилилась сразу двумя легионерами. Чилийский вингер Максимилиано Гутьеррес перешел из «Индепендьенте» за 7 миллионов евро, а полузащитник сборной Гаити Жозуэ Казимир присоединился на правах аренды из французского «Асера». Примечательно, что Казимир провел 3 матча на чемпионате мира в составе сборной Гаити. Тем временем Ростов подписал 25-летнего защитника сборной России Дмитрия Хлусевича, который расторг контракт со «Спартаком». Завершил трансферную кампанию московский «Локомотив», вернувший 26-летнего хавбека Николая Титкова из «Балтики» за 125 миллионов рублей. Хоккеисты ярославского «Локомотива» на своем льду в овертайме переиграли «Северсталь» 2-1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу в дополнительной пятиминутке забросил нападающий Егор Сурин. СКА потерпел первое поражение в новом розыгрыше, уступив в гостях московскому «Спартаку» 1-3. Краснобелые продлили серию побед в личных встречах до 6 подряд. Минская «Динамо» уступила шанхайским «Драконам» в овертайме со счетом 3-4, а омский «Авангард» одержал уверенную домашнюю победу над Сочи 4-1. Футболисты «Урала» сенсационно вылетели из Кубка России, проиграв в 4-м раунде пути регионов клубу 2-й лиги «Б» «Луки Энергия» 1-2. Клуб из Екатеринбурга осознанно сделал ставку на первую лигу и отправил на матч дублеров, компанию которым составили лишь несколько футболистов основы. Действующие чемпионы единой лиги баскетболисты ЦСКА уступили турецкому Галатасараю в матче предсезонного турнира «Глория Кап» 65-75. Ранее армейцы крупно проиграли еще одному турецкому гранду Бешикташу 57-80, а в ближайшую субботу они проведут заключительный матч на турнире против турецкого Туфаша. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Радио Инфинити.
1: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
2: Фрэнк Лунс.
0: Реклама.
3: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: У российских пенсионеров есть право воспользоваться субсидией при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ее слова приводит РИА Новости. Получить подобного рода субсидию, пояснила омбудсмен, можно, если расходы на коммунальные платежи превышают 22% дохода семьи. Это федеральный ориентир, отметила Лантратова. Региональные власти имеют право установить более низкий порог. Кроме того, она добавила, что пожилые люди могут рассчитывать на компенсацию взносов на капремонт. Право претендовать на полное возмещение есть у россиян старше 80 лет. Для граждан старше 70 возможна компенсация половины такого рода расходов, констатировала омбудсмен.
0: Расти большой.
1: Золото выросло в цене в 10 раз, сообщает агентство Data.ru. Золото считается одним из наиболее надежных и защищенных инструментов для сохранения средств. За последние 3 десятилетия его цена возросла приблизительно в 10 раз. Причем увеличение интереса к физическому золоту в России во многом объясняется тем, что граждане переводят свои сбережения из налички. Об этом рассказал в беседе с российской газетой замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, ключевым событием стало решение в начале 2022 года освободить от НДС приобретение инвестиционного золота физическими лицами, если оно реализуется через банки.
0: Что нам стоит дом построить?
1: К октябрю-ноябрю 2026 года ставки по ипотеке в России снизятся на 0,5 пункта. Такую динамику предсказал инвестор Владимир Виноградов. По прогнозам специалиста, к концу осени показатель на первичном рынке может закрепиться в диапазоне 15-18%, а на вторичном 17-18%. Банкам обычно требуется 5-7 дней, чтобы пересмотреть условия по кредитам после решения Центробанка, отметил Виноградов. При этом спрос на ипотеку начнет заметно восстанавливаться, если ключевая ставка опустится до 12-13%, считает инвестор. При стоимости квартиры 10 миллионов рублей и первоначальном взносе 20% сумма кредита составит 8 миллионов рублей. При этом брать ипотеку сейчас с расчетом на рефинансирование в будущем Виноградов не советует. Делать это стоит только при устойчивом финансовом положении и наличии подушки безопасности, заключил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: сегодня день граненого стакана. Да-да, действительно, такой праздник существует. В 1943 году в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый граненый стакан советского производства. Автором дизайна является скульптор статуи рабочей колхозницы, но документального подтверждения этому факту нет. По некоторым данным, Вера Мухина разработала такой дизайн специально для советского общепита, и он оправдал ожидания. На долгие годы прописался в газированных автоматах, столовых, на железной дороге. Классика жанра — стакан 16 граней. Самый первый выпуск продукции завода. Можно встретить 12, 14, 18 и 20 граненые стаканы. На дне первых стаканов выплавлялась цена 7 или 14 копеек, в зависимости от размера. Нужно отметить, что обыкновенные стаканы без гладкого верхнего ободка известны еще со времен Петра I. Царю подарили такой стакан для распития спиртных напитков на корабле.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в рамках планового выезда по городу глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил зону для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне», находящуюся на стадионе «Южный». В Сафонове на территории данного стадиона детско-юношеской спортивной школы была сооружена площадка для сдачи комплекса ГТО в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта». Теперь площадка полностью готова для посещения жителями и гостями округа. На ней имеются кардиотренажеры, брусья, скамьи для наклона и пресса, мягкое резиновое покрытие для комфортных и безопасных тренировок. Воспользоваться зоной для сдачи ГТО может абсолютно каждый, так как она адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появление современной площадки ГТО на стадионе «Южный» – это важный шаг в формировании культуры здорового образа жизни в Сафоновском округе. Доступность спорта сегодня определяет качество жизни не завтра, а регулярные тренировки становятся надежной инвестицией в собственное долголетие. Также главой округа было оценено благоустройство территории, прилегающей к Центральному дворцу культуры. Работы подходят к завершению, уложена брусчатка во внутреннем дворе, выложены новые ступени. Сейчас специалисты заканчивают укладку тротуара, отделку стилобата и цоколя парапета. После сдачи объекта территория вокруг Центрального дворца культуры задаст новый стандарт для общественных пространств города. Антон Николаевич с представителем прокуратуры и подрядчиком проинспектировали ход строительства многоквартирного жилого дома на улице Октябрьской, где обсудили соблюдение графика работ и прокладку наружных канализационных сетей. На первых этажах многоквартирного дома ведется монтаж инженерных сетей и отделка. По обращению жителей о неприятном запахе, исходящем из канализационного колодца на улице 4-я шахта, недалеко от ресторана быстрого питания «Ростикс», Антон Кухарев выехал на место, чтобы лично проинспектировать возможные причины и варианты решения этой проблемы. Завтра, в субботу, 12 сентября в 10:00 в Смоленской области пройдет единый день открытых дверей системы профессионального и высшего образования. Мероприятие направлено на помощь школьникам 8-11 классов, их родителям и педагогам в выборе образовательной траектории, знакомстве с востребованными профессиями и планировании будущей карьеры. В этот день площадки развернутся одновременно на базах 12 образовательных учреждений в муниципальных округах и городских образованиях региона. В Сафоновском округе гостей принимают сафоновский филиал «Смол АПО» и Сафоновский индустриально-технологический техникум. В программе мероприятия экскурсии по профессиональной образовательной организации, мастер-классы и профессиональные пробы. Приглашаем старшеклассников и их родителей принять участие. Адреса площадок Сафонова: Сафоновский индустриально-технологический техникум, улица Октябрьская, дом 72. Телефон для справок 848-142-343-63. И сафоновский филиал «Смол АПО», улица Октябрьская, дом 37. Телефон для справок 848-142-322-45. В дневное время сотрудники колонии номер 3 задержали 38-летнего местного жителя, пытавшегося перебросить через ограждение 3 полиэтиленовых свертка, обмотанных скотчем. Внутри посылок находились 15 сотовых телефонов и столько же неактивированных сим-карт. Согласно действующему законодательству, данные предметы запрещены к использованию на территории исправительных учреждений. Задержанный пояснил, что таким способом пытался передать средства связи своим знакомым, отбывающим в учреждении наказания. На место происшествия прибыли полицейские. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей». За содеянное гражданину грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Напомним, что повторная передача запрещенных предметов на режимную территорию учреждения уголовно-исполнительной системы влечет за собой уже не административную, а уголовную ответственность. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Давление 741 миллиметр, будет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 14 сентября. Хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-28.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России необходимо учредить единый день Байкала и праздновать его на федеральном уровне, а не только в регионах, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с газетой.ру. Нам необходимо установить единую федеральную дату чествования Байкала, ведь это не только региональная, но и общероссийская гордость. То же самое касается и других уникальных географических объектов в России, великих рек и озер, горных систем, национальных парков и всего, чем богата российская природа и география. Нам надо чаще напоминать о том, какая у нас огромная и красивая страна, сказал он. По мнению депутата, учреждение подобных праздников на федеральном уровне будет способствовать развитию внутреннего туризма. В историческом комплексе «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге начались реставрационные работы, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. С сентября комплекс временно закрыт, экскурсионная программа приостановлена. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что реставрация необходима для сохранения архитектурного наследия. После завершения работ обновлен ансамбль будет использоваться как значимая площадка для деловых и культурных мероприятий, что также будет способствовать росту туристического потока в город. Реставрация комплекса начнется с восстановления входного корпуса и жилых хозяйственных зданий. Проект соглашения, по которому было подписано на Петербургском экономическом форуме 26 года, создаст более 1000 рабочих мест. Ожидается, что обновленный комплекс будет полностью введен в эксплуатацию к 2030 году. И в завершении выпуска: в российском Минкульте ответили на вопрос о заявках на выдачу прокатных удостоверений для фильмов «Мстители», «Доктор Дум» и «Дюна. Третья часть». Об этом ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС. В Минкульте заявили, что заявок на прокат новых частей этих популярных кинофраншиз не поступало. Напомним, российские кинотеатры используют схему предсеансового обслуживания, чтобы показывать зарубежные картины без прокатного удостоверения в России. Покупая билет на фильм, который в стране показывают легально, перед ним зритель может бесплатно посмотреть голливудскую новинку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.
2: Я слышал много песен. Как же много! Я слышал разных песен. Плохих и хороших. Хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие. Плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие,

Собственное радио. Радио для меня одного. Неподвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио.

0: усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч

0: рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 11 сентября 1834 года на Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна. Александровская колонна в стиле ампир, известная также как Александрийский столб. По стихотворению Пушкина памятник была воздвигнута и торжественно открыта именно 11 сентября 1834 года в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Колонна, сооруженная по проекту архитектора Агюста Монферана, должна была соперничать с Вандомской колонной, установленной в Париже в честь побед Наполеона. Общая высота Александровской колонны – 47,5 метров. Ствол колонны – монолит красного гранита, привезенного из-под Выборга. Колонна венчает фигура ангела, попирающего крестом змею. Лицу ангела скульптор Орловский придал черты Александра I, что было сделано по требованию императора Николая I. Постамент также изготовлен из цельного куска гранита и украшен барельефами, аллегорически изображающими различные эпизоды военных действий Отечественной войны 1812 года. Колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте, она стоит на гранитном основании без каких-либо дополнительных опор и держится только за счет точного расчета и под действием собственной силы тяжести. Общий вес сооружения 704 тонны.
2: Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. В 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви был проведен первый день трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, количество алкоголя на душу населения составило 4,7 литра спирта в год. В дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвенниками. К 1979 году доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%, а в 2010-х количество спиртного на душу населения, включая несовершеннолетних, составляло 18 литров спирта в год, что выходит далеко за пределы нормы. Но работа с населением ведется постоянно, и за последние 10 лет были достигнуты большие успехи в деле сокращения потребления алкоголя, пьянства и алкоголизма.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио Инфинити.

0: Однако мне стоит отступать от ранее составленных планов. Любые заминки, возникшие в течение дня, кажутся легко преодолимыми преградами, которые никак не способны повлиять на успех запланированных мероприятий и дел.
1: Звезды говорят.
2: Овнам наибольший успех уготован в коллективных делах. Доверьтесь своим партнерам по бизнесу или работе, так как именно от этих людей зависит, как в дальнейшем сложится ваша профессиональная судьба.
0: Тельцам придется несколько изменить привычную модель поведения. Чтобы получить перспективную должность раньше других коллег, вам следует более уважительно относиться к вышестоящему руководству.
2: Близнецы в этот день получат известие, которого ждали достаточно долго. Эти приятные новости автоматически поднимут вам настроение, однако, пока вы пребываете на пике своего душевного подъема, вам будет невероятно сложно сосредоточиться на работе.
0: Раки будут активно обмениваться информацией со своими коллегами. Чтобы составить точную картину перемен, происходящих на месте вашей работы, вам, как и каждому из сослуживцев, придется поделиться всем, что вы знаете по столь важному вопросу.
2: Львам суждено обрести нового поклонника или поклонницу. Человек, который внезапно появится в вашей судьбе, будет иметь только один очевидный изъян – продолжительные семейные отношения.
0: Девам сегодня будет очень хорошо удаваться аналитические виды работы. Благодаря своей способности видеть то, что не лежит на поверхности, вы сможете найти ответ на важный вопрос значительно раньше, чем ваши коллеги.
2: Весы сегодня будут сильно переживать из-за потери какого-то незаменимого предмета. Это неприятное происшествие лишит вас сил и желания нормально трудиться. Однако резкое замечание, услышанное от руководства, быстро вернет вам рабочее настроение.
0: Скорпионы будут намеренно провоцировать ссоры и конфликты. В каждом спорном вопросе, который сегодня возникнет на месте вашей работы, вы попытаетесь пойти наперекор мнению коллектива, чтобы тем самым продемонстрировать свое превосходство.
2: Стрельцам удастся провести этот день в условиях полного психологического комфорта. Вы зарекомендуете себя как истинный дипломат и во время всех периодически возникающих споров, разногласий и прочих негативных моментов будете придерживаться нейтралитета.
0: Козерогам сегодня следует внимательно совершать платежи посредством сети интернет. Если вы впервые пользуетесь той или иной электронной системой, для начала ознакомьтесь с обучающим роликом или попросите помощи у человека, хорошо осведомленного в этом вопросе.
2: Водолеи в этот день займутся составлением плана текущих расходов. Вам придется исключить многие из необязательных трат, так как главное событие этого сентября – приезд дальнего родственника – потребует от вас наличия свободных финансов.
0: Рыбы попытаются что-то реализовать через мировую паутину. После того, как вы разместите свое объявление, на вас обрушится шквал электронных писем и телефонных звонков. Это повышенный спрос заставит вас призадуматься, а не слишком ли низкую цену вы запросили.

0: спорта.
1: Первый серийный US Open Александр Зверев вышел в полуфинал, уверенно переиграв в четвертьфинале голландца Ботика ван де Зандсхулпа в трех партиях. Для Зверева это 13-й полуфинал на турнирах большого шлема в карьере и 4-й в нынешнем сезоне. 30-летний представитель Германии стал самым возрастным теннисистом впервые в карьере, вышедшим в полуфинал на всех четырех мейджорах за один год. За путевку в финал он поспорит с 50-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Баскетболистки сборной Германии сенсационно обыграли действующего чемпиона Европы Бельгию 93-74 и впервые в своей истории вышли в полуфинал женского чемпионата мира. За путевку в финал немки поспорят с вице-чемпионом Олимпиады Франции, которая выиграла у финалиста прошлого розыгрыша турнира Китая 90-61. В другом полуфинале победительницы четырех последних мировых первенств американки не испытали проблемы в матче против Венгрии, разгромив эту сборную со счетом 108-56. Соперником США по полуфиналу станет команда Испании, которая в четвертьфинале обыграла Австралию 89-66. Футболисты Баварии на своем поле с крупным счетом обыграли Бодø/Glimt 5-0 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, причем все голы мюнхенцы забили после перерыва. В параллельном матче Фенербахче дома сыграл в ничью с Ромой 1-1, после чего главный тренер турецкого клуба Исмаил Картал прямо на послематчевой пресс-конференции объявил об отставке. Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд разгромил дебютанта Лиги чемпионов азербайджанский Сабах 4-0, а Ланс в гостях совершил камбэк против пражской Славии. Уступая 1-2, французский клуб забил 2 гола в компенсированное ко второму тайму время и одержал победу 3-2. Действующие чемпионы Европы, волейболисты Польши, начали защиту титула с разгромной победы над Португалией 3-0. В свою очередь, олимпийские чемпионы, французы, выиграли в трех сетах у Швейцарии на групповом этапе турнира. Швейцарский велогонщик Штефан Кюнг стал победителем 18-го этапа Вуэльты Испании индивидуальной гонки с раздельным стартом. Испанец Энрик Мас сумел сохранить красную майку лидера. Это были спортивные события, достойные ваших.

0: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити»

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми.

0: любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet Plus L6 официально поступил в продажу. Дизайн новой модели выполнен в рамках философии «быть элегантным». Спереди у нее узкие фары, они напоминают взгляд кошки на охоте, и массивная решетка радиатора с алмазным узором и интересным 3D-эффектом. По габаритам и технике машина сопоставима с Tenet T7. Полноприводный Джеланд J6 появился у дилеров. Рекомендованная цена – 3 миллиона рублей. Со скидками кроссовер можно купить за 2600-2700. Новая версия оснащается более мощным двигателем на 150 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот вместо 6-ступенчатого у переднеприводных машин. Mitsubishi возродила Pajero. Основным рынком для него будет Таиланд. На очереди Япония, Австралия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Новый Pajero останется крупным рамным внедорожником с 7-местным салоном. Под капотом турбодизель и классический автомат. В Россию он может приехать по схеме параллельного импорта. Недавно в России стартовали продажи нового электрического кроссовера Evolute iJoy. Его предшественник оказался устаревшим и большой популярностью не пользовался. Новинка выглядит куда интереснее. В салоне традиционно для электрички ни одной кнопки. Все управление через экран мультимедиа. К сиденьям есть вопросы, но в целом машина получилась просторной и удобной. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: новости. Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колес.ру. Следите за дорогой. Правительство введет новую систему планирования для топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил перейти к упреждающему подходу. Сейчас государство реагирует на уже возникший дефицит, а хочет просчитывать ситуацию заранее. Для этого ведут прогноз потребления, оценку остатков нефтепродуктов, загрузку НПЗ, графики ремонтов и региональные особенности. Принцип будет следующий. Сначала определить, сколько топлива нужно на внутреннем рынке, а потом, сколько можно продать за границу. Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом накануне заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас детские тарифы могут быть в разы дороже обычных. Из-за этого поездки мало недоступны семьям. Минтранс и Яндекс.Такси работают над тем, чтобы уравнять цены с обычными поездками. Это должно сделать отрасль привлекательнее. Одна из мер — скидки в 30% для многодетных семей. Пилотный проект этим летом запустили в Уфе. Результаты эксперимента подведут в конце года. Еще один регион отменил штрафы за непристегнутый ремень в очереди на заправку. Такое решение приняла госинспекция Волгоградской области. На практике это означает, что вынесенные штрафы отменят. А получившие постановление водители смогут их аннулировать через ГАИ. Ранее похожая ситуация была в соседней Саратовской области. Там водители массово жаловались на штрафы с камер из-за вынужденной остановки под запрещающими знаками. Тогда в МВД России поручили отменить все штрафы и отключить комплексы в проблемных зонах. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио «Инфинити».

0: сегодня день граненого стакана. Да-да, действительно, такой праздник существует. В 1943 году в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый граненый стакан советского производства. Автором дизайна является скульптор статуи рабочей колхозницы, но документального подтверждения этому факту нет. По некоторым данным, Вера Мухина разработала такой дизайн специально для советского общепита, и он оправдал ожидания. На долгие годы прописался в газированных автоматах, столовых, на железной дороге. Классика жанра — стакан 16 граней. Самый первый выпуск продукции завода. Можно встретить 12, 14, 18 и 20 граненые стаканы. На дне первых стаканов выплавлялась цена 7 или 14 копеек, в зависимости от размера. Нужно отметить, что обыкновенные стаканы без гладкого верхнего ободка известны еще со времен Петра I. Царю подарили такой стакан для распития спиртных напитков на корабле.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Традиционная осенняя вахта памяти в этом году пройдет в деревне Петрыкино Дорогобужского округа. Глава округа Константин Серенков провел рабочее совещание с руководителем Смоленского поискового движения Ниной Куликовских, посвященной организации и проведению поисковой экспедиции. Одна из главных задач вахты памяти – установление имен без вести пропавших солдат, а также поиск родственников погибших воинов. Участники экспедиции проведут разведывательные, поисковые и эксгумационные работы. Уже вчера состоялся заезд участников поисковой экспедиции, а завтра, 12 сентября, официальное открытие вахты памяти. Подарком к профессиональному празднику для медико-санитарной части ПАО «Драгобуж» стал новый автомобиль скорой медицинской помощи. Машина на шасси цельнометаллического фургона «Солярс Атлант» отечественного производства сменит достойно отслуживший полтора десятилетия бело-красный «Форд Транзит». Карета скорой помощи класса «Б» оснащена современным турбодизелем. «Солярс Атлант» оборудован необходимыми системами активной и пассивной безопасности. Для эффективной работы медицинского персонала присутствует светодиодное освещение и дополнительные климатические установки, смонтированы поворотные кресла для медицинской бригады и эргономичная мебель для укладок и оборудования. Автомобиль оснащен тележкой-каталкой для транспортировки пациентов и приемным устройством в задней части отсеков. Комплектация класса «Б» предусматривает оснащение набором необходимых медикаментов и медицинского оборудования, так что помимо перевозки пациентов в лечебное учреждение, в этом автомобиле можно проводить лечебные мероприятия силами фельдшерской бригады. Достаточно богатое базовое оснащение создает максимально комфортные условия для бригады, а размеры пространства позволяют работать медикам в полный рост, рассказал заместитель начальника автотранспортного цеха ПАО «Драгобуж» Сергей Медведев. 5 сентября живописные окрестности деревни Прудок в Рославском округе превратились в арену спортивных баталий. Здесь прошел чемпионат и первенство Смоленщины по легкоатлетическому кроссу. Событие, собравшее более 100 самых сильных, быстрых и выносливых атлетов со всей области. Воспитанники Верхнепровской спортивной школы вновь оказались на высоте, показав на соревнованиях высокие результаты. В напряженной борьбе с сильными спортивными соперниками драгобужские юные легкоатлеты продемонстрировали невероятную силу воли, скорость и командный дух. Их выступление стало настоящим триумфом. Золотые медали и звания победителей завоевали Андрей Коуль, Иван Голанов, Мария Бесюлькина и Татьяна Козлова. Серебряным призером, показав высочайший класс, стала Ксения Березовская, а бронзовую медаль, завоеванную в упорной борьбе, увезла с собой Олеся Рахманова. Дорогобужские атлеты еще раз доказали, нет ничего невозможного для целеустремленных спортсменов и их мудрых наставников-тренеров Николая Быкова, Светланы Горянской и Ольги Недашковской, чей труд, терпение и вера в своих воспитанников лежат в основе каждой победы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Давление 741 миллиметр, будет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 14 сентября. Хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Говорите в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхненепровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтами.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовые.

0: камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За твою победу.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В Пекине начали тестировать рестораны с роботами-поварами. Китайские компании показали новые технологии для автоматической готовки. На Всемирной конференции по робототехнике в Пекине представили несколько роботов, которые уже умеют готовить отдельные блюда, собирать заказы и обслуживать посетителей. Компания OGDIA Robotics представила ИИ-модель Cooking Muse — фирменного робота-повара и автоматизированную тележку робот-кук с небольшим гуманоидным поваром. Он уже продемонстрировал приготовление тофу, а также свинины с зеленым перцем. Робот использует вок, который нагревается до 300 градусов, систему подачи ингредиентов и собственный алгоритм жарки на основе ИИ. Другая фирма Hick Robots показала гуманоидов для ресторанов быстрого питания. Все они собирают заказы и передают их на подносах. В Пекине также начал тестовую работу ресторан Юйцзянь Вэйлай. Его роботы готовят три вида лапши – с грибами и соусом, с говядиной и томатами и с тушеной говядиной. Они варят лапшу, добавляют ингредиенты и передают блюдо роботу-доставщику. Однако сами продукты пока загружают люди. Подушка со встроенной акустикой от Razer. Компания Razer презентовала новый подголовник со встроенной акустикой. Устройство под названием Clio X, ориентированное на экономных геймеров, стало ощутимо дешевле прошлогодней модели. Razer Clio X совместима со всеми игровыми креслами бренда. Ее можно прикрепить к подголовнику с помощью регулируемого нейлонового ремешка, а затем подключить к источнику питания, например, пауэрбанку, мощностью от 15 Вт по USB-C. Внутри подушки разместились два широкополосных динамика и пара пассивных излучателей. Устройство поддерживает технологию виртуального объемного звука и подключается к компьютеру по протоколу Razer Hub Speed. Аудиосистема также поддерживает сопряжение с саундбарами бренда для расширения звукового поля. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в рамках планового выезда по городу глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил зону для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне», находящуюся на стадионе «Южный». В Сафонове на территории данного стадиона детско-юношеской спортивной школы была сооружена площадка для сдачи комплекса ГТО в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта». Теперь площадка полностью готова для посещения жителями и гостями округа. На ней имеются кардиотренажеры, брусья, скамьи для наклона и пресса, мягкое резиновое покрытие для комфортных и безопасных тренировок. Воспользоваться зоной для сдачи ГТО может абсолютно каждый, так как она адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появление современной площадки ГТО на стадионе «Южный» – это важный шаг в формировании культуры здорового образа жизни в Сафоновском округе. Доступность спорта сегодня определяет качество жизни не завтра, а регулярные тренировки становятся надежной инвестицией в собственное долголетие. Также главой округа было оценено благоустройство территории, прилегающей к Центральному дворцу культуры. Работы подходят к завершению, уложена брусчатка во внутреннем дворе, выложены новые ступени. Сейчас специалисты заканчивают укладку тротуара, отделку стилобата и цоколя парапета. После сдачи объекта территория вокруг Центрального дворца культуры задаст новый стандарт для общественных пространств города. Антон Николаевич с представителем прокуратуры и подрядчиком проинспектировали ход строительства многоквартирного жилого дома на улице Октябрьской, где обсудили соблюдение графика работ и прокладку наружных канализационных сетей. На первых этажах многоквартирного дома ведется монтаж инженерных сетей и отделка. По обращению жителей о неприятном запахе, исходящем из канализационного колодца на улице 4-я шахта, недалеко от ресторана быстрого питания «Ростикс», Антон Кухарев выехал на место, чтобы лично проинспектировать возможные причины и варианты решения этой проблемы. Завтра, в субботу, 12 сентября, в 10:00 в Смоленской области пройдет единый день открытых дверей системы профессионального и высшего образования. Мероприятие направлено на помощь школьникам 8-11 классов, их родителям и педагогам в выборе образовательной траектории, знакомстве с востребованными профессиями и планировании будущей карьеры. В этот день площадки развернутся одновременно на базах 12 образовательных учреждений в муниципальных округах и городских образованиях региона. В Сафоновском округе гостей принимают сафоновский филиал «Смол АПО» и Сафоновский индустриально-технологический техникум. В программе мероприятия экскурсии по профессиональной образовательной организации, мастер-классы и профессиональные пробы. Приглашаем старшеклассников и их родителей принять участие. Адреса площадок Сафонова: Сафоновский индустриально-технологический техникум, улица Октябрьская, дом 72. Телефон для справок 848-142-343-63. И сафоновский филиал «Смол АПО», улица Октябрьская, дом 37. Телефон для справок 848-142-322-45. В дневное время сотрудники колонии номер 3 задержали 38-летнего местного жителя, пытавшегося перебросить через ограждение 3 полиэтиленовых свертка, обмотанных скотчем. Внутри посылок находились 15 сотовых телефонов и столько же неактивированных сим-карт. Согласно действующему законодательству, данные предметы запрещены к использованию на территории исправительных учреждений. Задержанный пояснил, что таким способом пытался передать средства связи своим знакомым, отбывающим в учреждении наказания. На место происшествия прибыли полицейские. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей». За содеянное гражданину грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Напомним, что повторная передача запрещенных предметов на режимную территорию учреждения уголовно-исполнительной системы влечет за собой уже не административную, а уголовную ответственность. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Давление 741 миллиметр, будет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 14 сентября. Хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Новый образовательный стандарт для 10-11 классов с усиленными естественно-научной и инженерной составляющими вступит в силу в следующем учебном году. Об этом сообщила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова. Ее слова приводит Минпросвещение. На открытии Всероссийского форума учителей физики она сообщила, что новый образовательный стандарт старшей школы разработан с участием научного сообщества и ведущих вузов. В нем усилена естественно-научная и инженерная составляющая. Новый государственный образовательный стандарт и федеральная программа для 10-11 классов вступят в силу с 1 сентября 2027 года. В 26-27 годах будут обновлены стандарты и программа основного общего образования. Министерство транспорта России утвердило дорожную карту, согласно которой будет повышена доступность поездок в такси для пассажиров с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там заявили, что Минтранс утвердил дорожную карту, разработанную совместно с Яндекс.Такси. Она направлена на то, чтобы поездки с детьми в такси стали доступны, комфортнее и безопаснее. Как отметили в пресс-службе, планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. И в завершении выпуска. Комедия «50 первых поцелуев» стала самым популярным фильмом с Адамом Сэндлером по версии россиян. Об этом Газета.ру узнала из исследования, проведенного онлайн-кинотеатром и сервисом знакомств. За ленту с Сэндлером и Дрю Берримор отдали голоса 40% участников опроса. В пятерку лидеров также вошли «Притворись моей женой», «Клик» с пультом по жизни, а также «Большой папа» и «Одноклассники». При этом самым ярким комедийным актером, по мнению россиян, стал Джим Керри, за которого проголосовали 40% респондентов. Второе место занял Эдди Мерфи, а третье – Адам Сэндлер. Среди актрис лидирует Джулия Робертс, за ней следуют Вупи Голдберг, Кэмерон Диаз и Дженнифер Энистон. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity. Yeah.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости спорта.
1: 50-я ракетка мира Карен Хачанов сыграет с победителем Ролан-Гаррос с Александром Зверевым в полуфинале открытого чемпионата США. Россиянин пробился в 1-2 после отказа бельгийца Александра Блокса от продолжения четвертьфинального матча при счете 6-2, 7-5, 3-2 в пользу Хачанова. Для 30-летнего Карена это третий полуфинал на турнирах «Большого шлема» в карьере и второй на US Open. В личных встречах Зверев ведет у Хачанова 6-3. В России закрылось летнее трансферное окно, и в последний день клубы РПЛ оформили ряд сделок. Московская «Динамо» усилилась сразу двумя легионерами. Чилийский вингер Максимилиано Гутьеррес перешел из «Индепендьенте» за 7 миллионов евро, а полузащитник сборной Гаити Жозуэ Казимир присоединился на правах аренды из французского «Асера». Примечательно, что Казимир провел 3 матча на чемпионате мира в составе сборной Гаити. Тем временем Ростов подписал 25-летнего защитника сборной России Дмитрия Клусевича, который расторг контракт со «Спартаком». Завершил трансферную кампанию московский «Локомотив», вернувший 26-летнего хавбека Николая Титкова из «Балтики» за 125 миллионов рублей. Хоккеисты ярославского «Локомотива» на своем льду в овертайме переиграли «Северсталь» 2-1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу в дополнительной пятиминутке забросил нападающий Егор Сурин. СКА потерпел первое поражение в новом розыгрыше, уступив в гостях московскому «Спартаку» 1-3. Красно-белые продлили серию побед в личных встречах до 6 подряд. Минская «Динамо» уступила шанхайским «Драконам» в овертайме со счетом 3-4, а омский «Авангард» одержал уверенную домашнюю победу над Сочи 4-1. Футболисты «Урала» сенсационно вылетели из Кубка России, проиграв в 4-м раунде «Пути регионов» клубу 2-й Лиги Б «Луки Энергия» 1-2. Клуб из Екатеринбурга осознанно сделал ставку на первую лигу и отправил на матч дублеров, компанию которым составили лишь несколько футболистов основы. Действующие чемпионы единой лиги баскетболисты ЦСКА уступили турецкому «Галатасараю» в матче предсезонного турнира «Глория Кап» 65-75. Ранее армейцы крупно проиграли еще одному турецкому гранду «Бешикташу» 57-80, а в ближайшую субботу они проведут заключительный матч на турнире против турецкого «Тофаша». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

Сегодня день граненого стакана. Да-да, действительно, такой праздник существует. В 1943 году в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый граненый стакан советского производства. Автором дизайна является скульптор статуи рабочей колхозницы, но документального подтверждения этому факту нет. По некоторым данным, Вера Мухина разработала такой дизайн специально для советского общепита, и он оправдал ожидания. На долгие годы прописался в газированных автоматах, столовых, на железной дороге. Классика жанра – стакан 16 граней. Самый первый выпуск продукции завода. Можно встретить 12, 14, 18 и 20 граненые стаканы. На дне первых стаканов выплавлялась цена 7 или 14 копеек, в зависимости от размера. Нужно отметить, что обыкновенные стаканы без гладкого верхнего ободка известны еще со времен Петра I. Царю подарили такой стакан для распития спиртных напитков.

0: Брянской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: У российских пенсионеров есть право воспользоваться субсидией при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ее слова приводит РИА Новости. Получить подобного рода субсидию, пояснила омбудсмен, можно, если расходы на коммунальные платежи превышают 22% дохода семьи. Это федеральный ориентир, отметила Лантратова. Региональные власти имеют право установить более низкий порог. Кроме того, она добавила, что пожилые люди могут рассчитывать на компенсацию взносов на капремонт. Право претендовать на полное возмещение есть у россиян старше 80 лет. Для граждан старше 70 возможна компенсация половины такого рода расходов, констатировала омбудсмен.
2: Расти большой.
3: Золото выросло в цене в 10 раз, сообщает агентство Data.ru. Золото считается одним из наиболее надежных и защищенных инструментов для сохранения средств. За последние 3 десятилетия его цена возросла приблизительно в 10 раз. Причем увеличение интереса к физическому золоту в России во многом объясняется тем, что граждане переводят свои сбережения из налички. Об этом рассказал в беседе с российской газетой замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, ключевым событием стало решение в начале 2022 года освободить от НДС приобретение инвестиционного золота физическими лицами, если оно реализуется через банки.
2: Что нам стоит дом построить?
3: К октябрю-ноябрю 2026 года ставки по ипотеке в России снизятся на 0,5 процентного пункта. Такую динамику предсказал инвестор Владимир Виноградов. По прогнозам специалиста, к концу осени показатель на первичном рынке может закрепиться в диапазоне 15-18%, а на вторичном 17-18%. Банкам обычно требуется 5-7 дней, чтобы пересмотреть условия по кредитам после решения Центробанка, отметил Виноградов. При этом спрос на ипотеку начнет заметно восстанавливаться, если ключевая ставка опустится до 12-13%, считает инвестор. При стоимости квартиры 10 миллионов рублей и первоначальном взносе 20% сумма кредита составит 8 миллионов рублей. При этом брать ипотеку сейчас с расчетом на рефинансирование в будущем Виноградов не советует. Делать это стоит только при устойчивом финансовом положении и наличии подушки безопасности, заключил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Папаник.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

0: Узнавать и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 11 сентября 1834 года на Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна. Александровская колонна в стиле ампир, известная также как Александрийский столб. По стихотворению Пушкина памятник была воздвигнута и торжественно открыта именно 11 сентября 1834 года в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Колонна, сооруженная по проекту архитектора Агюста Монферана,

0: была соперничать с Вандомской колонной, установленной в Париже в честь побед Наполеона. Общая высота Александровской колонны 47,5 метров. Ствол колонны – монолит красного гранита, привезенного из-под Выборга. Колонна венчает фигура ангела, попирающего крестом змею. Лицу ангела скульптор Орловский придал черты Александра I, что было сделано по требованию императора Николая I. Постамент также изготовлен из цельного куска гранита и украшен барельефами, аллегорически изображающими различные эпизоды военных действий Отечественной войны 1812 года. Колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте. Она стоит на гранитном основании без каких-либо дополнительных опор и держится только за счет точного расчета и под действием собственной силы тяжести. Общий вес сооружения 704 тонны.
1: Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. В 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви был проведен первый день трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, количество алкоголя на душу населения составило 4,7 литра спирта в год. В дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвенниками. К 1979 году доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%, а в 2010-х количество спиртного на душу населения, включая несовершеннолетних, составляло 18 литров спирта в год, что выходит далеко за пределы нормы. Но работа с населением ведется постоянно, и за последние 10 лет были достигнуты большие успехи в деле сокращения потребления алкоголя, пьянства и алкоголизма.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
7: Радио Инфинити.

0: новости.
1: Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колес.ру. Следите за дорогой. Правительство введет новую систему планирования для топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил перейти к упреждающему подходу. Сейчас государство реагирует на уже возникший дефицит, а хочет просчитывать ситуацию заранее. Для этого ведут прогноз потребления, оценку остатков нефтепродуктов, загрузку НПЗ, графики ремонтов и региональные особенности. Принцип будет следующий. Сначала определить, сколько топлива нужно на внутреннем рынке, а потом, сколько можно продать за границу. Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом накануне заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас детские тарифы могут быть в разы дороже обычных. Из-за этого поездки мало недоступны семьям. Минтранс и Яндекс.Такси работают над тем, чтобы уравнять цены с обычными поездками. Это должно сделать отрасль привлекательнее. Одна из мер – скидки в 30% для многодетных семей. Пилотный проект этим летом запустили в Уфе. Результаты эксперимента подведут в конце года. Еще один регион отменил штрафы за непристегнутый ремень в очереди на заправку. Такое решение приняла госинспекция Волгоградской области. На практике это означает, что вынесенные штрафы отменят. А получившие постановление водители смогут их аннулировать через ГАИ. Ранее похожая ситуация была в соседней Саратовской области. Там водители массово жаловались на штрафы с камер из-за вынужденной остановки под запрещающими знаками. Тогда в МВД России поручили отменить все штрафы и отключить комплексы в проблемных зонах. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Традиционная осенняя вахта памяти в этом году пройдет в деревне Петрыкино Дорогобужского округа. Глава округа Константин Серенков провел рабочее совещание с руководителем Смоленского поискового движения Ниной Куликовских, посвященной организации и проведению поисковой экспедиции. Одна из главных задач вахты памяти – установление имен без вести пропавших солдат, а также поиск родственников погибших воинов. Участники экспедиции проведут разведывательные, поисковые и эксгумационные работы. Уже вчера состоялся заезд участников поисковой экспедиции, а завтра, 12 сентября, официальное открытие вахты памяти. Подарком к профессиональному празднику для медико-санитарной части ПАО «Дорогобуж» стал новый автомобиль скорой медицинской помощи. Машина на шасси цельнометаллического фургона «Солярс Атлант» отечественного производства сменит достойно отслуживший полтора десятилетия бело-красный «Форд Транзит». Карета скорой помощи класса «Б» оснащена современным турбодизелем. «Солярс Атлант» оборудован необходимыми системами активной и пассивной безопасности. Для эффективной работы медицинского персонала присутствует светодиодное освещение и дополнительные климатические установки, смонтированы поворотные кресла для медицинской бригады и эргономичная мебель для укладок и оборудования. Автомобиль оснащен тележкой-каталкой для транспортировки пациентов и приемным устройством в задней части отсеков. Комплектация класса «Б» предусматривает оснащение набором необходимых медикаментов и медицинского оборудования, так что помимо перевозки пациентов в лечебное учреждение, в этом автомобиле можно проводить лечебные мероприятия силами фельдшерской бригады. Достаточно богатое базовое оснащение создает максимально комфортные условия для бригады, а размеры пространства позволяют работать медикам в полный рост, рассказал заместитель начальника автотранспортного цеха ПАО «Дорогобуж» Сергей Медведев. 5 сентября живописные окрестности деревни Прудок в Рославском округе превратились в арену спортивных баталий. Здесь прошел чемпионат и первенство Смоленщины по легкоатлетическому кроссу. Событие, собравшее более 100 самых сильных, быстрых и выносливых атлетов со всей области. Воспитанники Верхнепровской спортивной школы вновь оказались на высоте, показав на соревнованиях высокие результаты. В напряженной борьбе с сильными спортивными соперниками дорогобужские юные легкоатлеты продемонстрировали невероятную силу воли, скорость и командный дух. Их выступление стало настоящим триумфом. Золотые медали и звания победителей завоевали Андрей Коуль, Иван Голанов, Мария Бесюлькина и Татьяна Козлова. Серебряным призером, показав высочайший класс, стала Ксения Березовская, а бронзовую медаль, завоеванную в упорной борьбе, увезла с собой Олеся Рахманова. Дорогобужские атлеты еще раз доказали, нет ничего невозможного для целеустремленных спортсменов и их мудрых наставников, тренеров Николая Быкова, Светланы Горянской и Ольги Недашковской, чей труд, терпение и вера в своих воспитанников лежат в основе каждой победы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Давление 741 миллиметр, будет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 14 сентября. Хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В Пекине начали тестировать рестораны с роботами-поварами. Китайские компании показали новые технологии для автоматической готовки. На Всемирной конференции по робототехнике в Пекине представили несколько роботов, которые уже умеют готовить отдельные блюда, собирать заказы и обслуживать посетителей. Компания Oakdia Robotics представила ИИ-модель Cooking Muse, фирменного робота-повара и автоматизированную тележку робот-кук с небольшим гуманоидным поваром. Он уже продемонстрировал приготовление тофу, а также свинины с зеленым перцем. Робот использует вок, который нагревается до 300 градусов, систему подачи ингредиентов и собственный алгоритм жарки на основе ИИ. Другая фирма Hick Robots показала гуманоидов для ресторанов быстрого питания. Все они собирают заказы и передают их на подносах. В Пекине также начал тестовую работу ресторан Юйцзянь Вэйлай. Его роботы готовят три вида лапши – с грибами и соусом, с говядиной и томатами и с тушеной говядиной. Они варят лапшу, добавляют ингредиенты и передают блюдо роботу-доставщику. Однако сами продукты пока загружают люди. Подушка со встроенной акустикой от Razer. Компания Razer презентовала новый подголовник со встроенной акустикой. Устройство под названием Clio X, ориентированное на экономных геймеров, стало ощутимо дешевле прошлогодней модели. Razer Clio X совместима со всеми игровыми креслами бренда. Ее можно прикрепить к подголовнику с помощью регулируемого нейлонового ремешка, а затем подключить к источнику питания, например, пауэрбанку, мощностью от 15 Вт по USB-C. Внутри подушки разместились два широкополосных динамика и пара пассивных излучателей. Устройство поддерживает технологию виртуального объемного звука и подключается к компьютеру по протоколу Razer Hub Speed. Аудиосистема также поддерживает сопряжение с саундбарами бренда для расширения звукового поля. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Котлер.
1: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet Plus L6 официально поступил в продажу. Дизайн новой модели выполнен в рамках философии «быть элегантным». Спереди у нее узкие фары, они напоминают взгляд кошки на охоте, и массивная решетка радиатора с алмазным узором и интересным 3D-эффектом. По габаритам и технике машина сопоставима с Tenet T7. Полноприводный Джеланд J6 появился у дилеров. Рекомендованная цена — 3 миллиона рублей. Со скидками кроссовер можно купить за 2600-2700. Новая версия оснащается более мощным двигателем на 150 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот вместо 6-ступенчатого у переднеприводных машин. Mitsubishi возродила Pajero. Основным рынком для него будет Таиланд. На очереди Япония, Австралия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Новый Pajero останется крупным рамным внедорожником с 7-местным салоном. Под капотом турбодизель и классический автомат. В Россию он может приехать по схеме параллельного импорта. Недавно в России стартовали продажи нового электрического кроссовера Evolute iJoy. Его предшественник оказался устаревшим и большой популярностью не пользовался. Новинка выглядит куда интереснее. В салоне традиционно для электрички ни одной кнопки. Все управление через экран мультимедиа. К сиденьям есть вопросы, но в целом машина получилась просторной и удобной. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

сегодня день граненого стакана. Да-да, действительно, такой праздник существует. В 1943 году в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый граненый стакан советского производства. Автором дизайна является скульптор статуи рабочей колхозницы, но документального подтверждения этому факту нет. По некоторым данным, Вера Мухина разработала такой дизайн специально для советского общепита, и он оправдал ожидания. На долгие годы прописался в газированных автоматах, столовых, на железной дороге. Классика жанра – стакан 16 граней. Самый первый выпуск продукции завода. Можно встретить 12, 14, 18 и 20 граненые стаканы. На дне первых стаканов выплавлялась цена 7 или 14 копеек, в зависимости от размера. Нужно отметить, что обыкновенные стаканы без гладкого верхнего ободка известны еще со времен Петра I. Царю подарили такой стакан для распития спиртных

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в рамках планового выезда по городу глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил зону для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне», находящуюся на стадионе «Южный». В Сафонове на территории данного стадиона детско-юношеской спортивной школы была сооружена площадка для сдачи комплекса ГТО в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта». Теперь площадка полностью готова для посещения жителями и гостями округа. На ней имеются кардиотренажеры, брусья, скамьи для наклона и пресса, мягкое резиновое покрытие для комфортных и безопасных тренировок. Воспользоваться зоной для сдачи ГТО может абсолютно каждый, так как она адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появление современной площадки ГТО на стадионе «Южный» – это важный шаг в формировании культуры здорового образа жизни в Сафоновском округе. Доступность спорта сегодня определяет качество жизни не завтра, а регулярные тренировки становятся надежной инвестицией в собственное долголетие. Также главой округа было оценено благоустройство территории, прилегающей к Центральному дворцу культуры. Работы подходят к завершению, уложена брусчатка во внутреннем дворе, выложены новые ступени. Сейчас специалисты заканчивают укладку тротуара, отделку стилобата и цоколя парапета. После сдачи объекта территория вокруг Центрального дворца культуры задаст новый стандарт для общественных пространств города. Антон Николаевич с представителем прокуратуры и подрядчиком проинспектировали ход строительства многоквартирного жилого дома на улице Октябрьской, где обсудили соблюдение графика работ и прокладку наружных канализационных сетей. На первых этажах многоквартирного дома ведется монтаж инженерных сетей и отделка. По обращению жителей о неприятном запахе, исходящем из канализационного колодца на улице 4-я шахта, недалеко от ресторана быстрого питания «Ростикс», Антон Кухарев выехал на место, чтобы лично проинспектировать возможные причины и варианты решения этой проблемы. Завтра, в субботу, 12 сентября в 10:00 в Смоленской области пройдет единый день открытых дверей системы профессионального и высшего образования. Мероприятие направлено на помощь школьникам 8-11 классов, их родителям и педагогам в выборе образовательной траектории, знакомстве с востребованными профессиями и планировании будущей карьеры. В этот день площадки развернутся одновременно на базах 12 образовательных учреждений в муниципальных округах и городских образованиях региона. В Сафоновском округе гостей принимают сафоновский филиал «Смол АПО» и Сафоновский индустриально-технологический техникум. В программе мероприятия экскурсии по профессиональной образовательной организации, мастер-классы и профессиональные пробы. Приглашаем старшеклассников и их родителей принять участие. Адреса площадок Сафонова: Сафоновский индустриально-технологический техникум, улица Октябрьская, дом 72. Телефон для справок 848-142-343-63. И сафоновский филиал «Смол АПО», улица Октябрьская, дом 37. Телефон для справок 848-142-322-45. В дневное время сотрудники колонии номер 3 задержали 38-летнего местного жителя, пытавшегося перебросить через ограждение 3 полиэтиленовых свертка, обмотанных скотчем. Внутри посылок находились 15 сотовых телефонов и столько же неактивированных сим-карт. Согласно действующему законодательству, данные предметы запрещены к использованию на территории исправительных учреждений. Задержанный пояснил, что таким способом пытался передать средства связи своим знакомым, отбывающим в учреждении наказания. На место происшествия прибыли полицейские. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей». За содеянное гражданину грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Напомним, что повторная передача запрещенных предметов на режимную территорию учреждения уголовно-исполнительной системы влечет за собой уже не административную, а уголовную ответственность. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Давление 741 миллиметр, будет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 14 сентября. Хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: новости страны и мира. О главном.
1: Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Лентой.ру рассказала, как россияне могут достичь пенсии в 100 тысяч рублей. Депутат отметила, что для этого нужно иметь высокую белую зарплату на протяжении всей трудовой деятельности. В соответствии с Конвенцией Международной организации труда, пенсия должна составлять 40% от утраченного заработка. Примерно рассчитаем, сколько составляет 100 тысяч, если это 40%, и тогда можно будет понимать, что нужно всю трудовую деятельность получать высокую зарплату, чтобы получить такую пенсию, сказала она. Бессараб отметила, что альтернативой может стать использование программ долгосрочных сбережений. Депутат напомнила, что государство помогает положить дополнительно 360 тысяч рублей на долгосрочный счет сбережения для увеличения пенсии. На космических объектах типа лунной базы планируют выращивать пшеницу, сладкий перец, помидоры и зеленые культуры. Об этом сообщила доктор биологических наук Маргарита Левинских в кулуарах пресс-конференции по итогам проекта «В космос со своим помидором», передает ТАСС. Год назад в рамках проекта «В космос со своим помидором» российские и белорусские школьники совместно с Институтом медико-биологических проблем Академии наук отправили в космос семена помидоров на борту биоспутника «Бион-М» номер 2. «Выведение новых сортов растений в космосе – это сложный процесс», отметила доктор. «Такие сорта должны быть очень устойчивыми к космической среде и обладать определенными физическими параметрами», подчеркнула специалист. И в завершении выпуска создатели нового анимационного фильма про Айболита объявили, что собираются выпустить картину в прокат 13 мая 2027 года. По сюжету мультфильма, авторы которого отталкиваются от всем известной сказки Корнея Чуковского, у реки Лимпопо в Африке вспыхивает эпидемия. Выясняется, что пират Бармалей – виновник вспышки болезни, и Айболит вступает с ним в борьбу. В мультфильме фигурирует и дочь разбойника Бармалея Лея. Она создает свой личный зоопарк, и Айболит влияет на мировоззрение дочки, которая в итоге воздействует на своего отца. Команда нового фильма говорит, что создает приключенческий эпос про дружбу, в котором сохраняется ДНК Корнея Чуковского. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Радио Инфинити.

Первый серийный US Open Александр Зверев вышел в полуфинал, уверенно переиграв в четвертьфинале голландца Ботика ван де Зандсхульпа в трех партиях. Для Зверева это 13-й полуфинал на турнирах Большого Шлема в карьере и 4-й в нынешнем сезоне. 30-летний представитель Германии стал самым возрастным теннисистом впервые в карьере, вышедшим в полуфинал на всех четырех мейджорах за один год. За путевку в финал он поспорит с 50-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Баскетболистки сборной Германии сенсационно обыграли действующего чемпиона Европы Бельгию 93-74 и впервые в своей истории вышли в полуфинал женского чемпионата мира. За путевку в финал немки поспорят с вице-чемпионом Олимпиады Франции, которая выиграла у финалиста прошлого розыгрыша турнира Китая 90-61. В другом полуфинале победительницы четырех последних мировых первенств американки не испытали проблемы в матче против Венгрии, разгромив эту сборную со счетом 108-56. Соперником США по полуфиналу станет команда Испании, которая в четвертьфинале обыграла Австралию 89-66. Футболисты Баварии на своем поле с крупным счетом обыграли Бодо-Глимт 5-0 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, причем все голы мюнхенцы забили после перерыва. В параллельном матче Фенербахче дома сыграл в ничью с Ромой 1-1, после чего главный тренер турецкого клуба Исмаил Картал прямо на послематчевой пресс-конференции объявил об отставке. Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд разгромил дебютанта Лиги чемпионов азербайджанский Сабах 4-0, а Ланс в гостях совершил камбэк против пражской Славии. Уступая 1-2, французский клуб забил два гола в компенсированное ко второму тайму время и одержал победу 3-2. Действующие чемпионы Европы, волейболисты Польши, начали защиту титула с разгромной победы над Португалией 3-0. В свою очередь, олимпийские чемпионы, французы, выиграли в трех сетах у Швейцарии на групповом этапе турнира. Швейцарский велогонщик Штефан Кюнг стал победителем 18-го этапа Вуэльты Испании индивидуальной гонки с раздельным стартом. Испанец Энрик Мас сумел сохранить красную майку лидера. Это были спортивные события, достойные вашего

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Суббота, 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западной четверти, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 5-7, по низинам до плюс 2, а днем от 15 до 17 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 13 минут, заход в 19:12, долгота дня 12 часов и 59 минут. В воскресенье 13 сентября характер погоды не изменится. Ночью плюс 2-4, местами заморский до 0, днем до плюс 19 и без осадков. В понедельник также дождей не ожидается и до плюс 18.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet Plus L6 официально поступил в продажу. Дизайн новой модели выполнен в рамках философии «быть элегантным». Спереди у нее узкие фары, они напоминают взгляд кошки на охоте, и массивная решетка радиатора с алмазным узором и интересным 3D-эффектом. По габаритам и технике машина сопоставима с Tenet T7. Полноприводный Джелант J6 появился у дилеров. Рекомендованная цена — 3 миллиона рублей. Со скидками кроссовер можно купить за 2600-2700. Новая версия оснащается более мощным двигателем на 150 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот вместо 6-ступенчатого у переднеприводных машин. Mitsubishi возродила Pajero. Основным рынком для него будет Таиланд. На очереди Япония, Австралия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Новый Pajero останется крупным рамным внедорожником с 7-местным салоном. Под капотом турбодизель и классический автомат. В Россию он может приехать по схеме параллельного импорта. Недавно в России стартовали продажи нового электрического кроссовера Evolut iJoy. Его предшественник оказался устаревшим и большой популярностью не пользовался. Новинка выглядит куда интереснее. В салоне традиционно для электрички ни одной кнопки. Все управление через экран мультимедиа. К сиденьям есть вопросы, но в целом машина получилась просторной и удобной. Подробнее о новом Evolut iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
3: Эндрю Стентон.
4: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-988-88-88-01.

0: за телятами 65 тысяч рублей, бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8 910 724 97 40 и 8 910 722 58 05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: 50-я ракетка мира Карен Хачанов сыграет с победителем Ролан-Гаррос Александром Зверевым в полуфинале открытого чемпионата США. Россиянин пробился в 1-2 после отказа бельгийца Александра Блокса от продолжения четвертьфинального матча при счете 6-2, 7-5, 3-2 в пользу Хачанова. Для 30-летнего Карена это третий полуфинал на турнирах Большого шлема в карьере и второй на US Open. В личных встречах Зверев ведет у Хачанова 6-3. В России закрылось летнее трансферное окно, и в последний день клубы РПЛ оформили ряд сделок. Московская «Динамо» усилилась сразу двумя легионерами. Чилийский вингер Максимилиано Гутьеррес перешел из «Индепендьенте» за 7 миллионов евро, а полузащитник сборной Гаити Жозуэ Казимир присоединился на правах аренды из французского «Асера». Примечательно,

что Казимир провел 3 матча на чемпионате мира в составе сборной Гаити. Тем временем Ростов подписал 25-летнего защитника сборной России Дмитрия Хлусевича, который расторг контракт со «Спартаком». Завершил трансферную кампанию московский «Локомотив», вернувший 26-летнего хавбека Николая Титкова из «Балтики» за 125 миллионов рублей. Хоккеисты ярославского «Локомотива» на своем льду в овертайме переиграли «Северсталь» 2-1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу в дополнительной пятиминутке забросил нападающий Егор Сурин. СКА потерпел первое поражение в новом розыгрыше, уступив в гостях московскому «Спартаку» 1-3. Краснобелые продлили серию побед в личных встречах до 6 подряд. Минская «Динамо» уступила шанхайским «Драконам» в овертайме со счетом 3-4, а омский «Авангард» одержал уверенную домашнюю победу над Сочи 4-1. Футболисты «Урала» сенсационно вылетели из Кубка России, проиграв в 4-м раунде пути регионов клубу 2-й лиги «Б» «Луки Энергия» 1-2. Клуб из Екатеринбурга осознанно сделал ставку на первую лигу и отправил на матч дублеров, компанию которым составили лишь несколько футболистов основы. Действующие чемпионы единой лиги баскетболисты ЦСКА уступили турецкому «Галатасараю» в матче предсезонного турнира «Глория Кап» 65-75. Ранее армейцы крупно проиграли еще одному турецкому гранду «Бешикташу» 57-80, а в ближайшую субботу они проведут заключительный матч на турнире против турецкого «Тофаша». Это были спортивные события, достойные вашего

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пиши в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: У российских пенсионеров есть право воспользоваться субсидией при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ее слова приводит РИА Новости. Получить подобного рода субсидию, пояснила омбудсмен, можно, если расходы на коммунальные платежи превышают 22% дохода семьи. Это федеральный ориентир, отметила Лантратова. Региональные власти имеют право установить более низкий порог. Кроме того, она добавила, что пожилые люди могут рассчитывать на компенсацию взносов на капремонт. Право претендовать на полное возмещение есть у россиян старше 80 лет. Для граждан старше 70 возможна компенсация половины такого рода расходов, констатировала омбудсмен.
1: Расти большой.
4: Золото выросло в цене в 10 раз, сообщает агентство Data.ru. Золото считается одним из наиболее надежных и защищенных инструментов для сохранения средств. За последние 3 десятилетия его цена возросла приблизительно в 10 раз. Причем увеличение интереса к физическому золоту в России во многом объясняется тем, что граждане переводят свои сбережения из налички. Об этом рассказал в беседе с российской газетой замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, ключевым событием стало решение в начале 2022 года освободить от НДС приобретение инвестиционного золота физическими лицами, если оно реализуется через банки.
1: что нам стоит дом построить?
4: К октябрю-ноябрю 2026 года ставки по ипотеке в России снизятся на 0,5 пункта. Такую динамику предсказал инвестор Владимир Виноградов. По прогнозам специалиста, к концу осени показатель на первичном рынке может закрепиться в диапазоне 15-18%, а на вторичном 17-18%. Банкам обычно требуется 5-7 дней, чтобы пересмотреть условия по кредитам после решения Центробанка, отметил Виноградов. При этом спрос на ипотеку начнет заметно восстанавливаться, если ключевая ставка опустится до 12-13%, считает инвестор. При стоимости квартиры 10 миллионов рублей и первоначальном взносе 20% сумма кредита составит 8 миллионов рублей. При этом брать ипотеку сейчас с расчетом на рефинансирование в будущем Виноградов не советует. Делать это стоит только при устойчивом финансовом положении и наличии подушки безопасности, заключил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио нашего города. Радио Infinity.

0: сегодня день граненого стакана. Да-да, действительно, такой праздник существует. В 1943 году в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый граненый стакан советского производства. Автором дизайна является скульптор статуи рабочей колхозницы, но документального подтверждения этому факту нет. По некоторым данным, Вера Мухина разработала такой дизайн специально для советского общепита, и он оправдал ожидания. На долгие годы прописался в газированных автоматах, столовых, на железной дороге. Классика жанра – стакан 16 граней. Самый первый выпуск продукции завода. Можно встретить 12, 14, 18 и 20 граненые стаканы. На дне первых стаканов выплавлялась цена 7 или 14 копеек, в зависимости от размера. Нужно отметить, что обыкновенные стаканы без гладкого верхнего ободка известны еще со времен Петра I. Царю подарили такой стакан для распития спиртных напитков на корабле.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Традиционная осенняя вахта памяти в этом году пройдет в деревне Петрыкино Дорогобужского округа. Глава округа Константин Серенков провел рабочее совещание с руководителем Смоленского поискового движения Ниной Куликовских, посвященной организации и проведению поисковой экспедиции. Одна из главных задач вахты памяти – установление имен без вести пропавших солдат, а также поиск родственников погибших воинов. Участники экспедиции проведут разведывательные, поисковые и эксгумационные работы. Уже вчера состоялся заезд участников поисковой экспедиции, а завтра, 12 сентября, официальное открытие вахты памяти. Подарком к профессиональному празднику для медико-санитарной части ПАО «Дорогобуж» стал новый автомобиль скорой медицинской помощи. Машина на шасси цельнометаллического фургона «Солярс Атлант» отечественного производства сменит достойно отслуживший полтора десятилетия бело-красный «Форд Транзит». Карета скорой помощи класса «Б» оснащена современным турбодизелем. «Солярс Атлант» оборудован необходимыми системами активной и пассивной безопасности. Для эффективной работы медицинского персонала присутствует светодиодное освещение и дополнительные климатические установки, смонтированы поворотные кресла для медицинской бригады и эргономичная мебель для укладок и оборудования. Автомобиль оснащен тележкой-каталкой для транспортировки пациентов и приемным устройством в задней части отсеков. Комплектация класса «Б» предусматривает оснащение набором необходимых медикаментов и медицинского оборудования, так что помимо перевозки пациентов в лечебное учреждение, в этом автомобиле можно проводить лечебные мероприятия силами фельдшерской бригады. Достаточно богатое базовое оснащение создает максимально комфортные условия для бригады, а размеры пространства позволяют работать медикам в полный рост, рассказал заместитель начальника автотранспортного цеха ПАО «Дорогобуж» Сергей Медведев. 5 сентября живописные окрестности деревни Прудок в Рославском округе превратились в арену спортивных баталий. Здесь прошел чемпионат и первенство Смоленщины по легкоатлетическому кроссу. Событие, собравшее более 100 самых сильных, быстрых и выносливых атлетов со всей области. Воспитанники Верхнепровской спортивной школы вновь оказались на высоте, показав на соревнованиях высокие результаты. В напряженной борьбе с сильными спортивными соперниками дорогобужские юные легкоатлеты продемонстрировали невероятную силу воли, скорость и командный дух. Их выступление стало настоящим триумфом. Золотые медали и звания победителей завоевали Андрей Коваль, Иван Голанов, Мария Бесюлькина и Татьяна Козлова. Серебряным призером, показав высочайший класс, стала Ксения Березовская, а бронзовую медаль, завоеванную в упорной борьбе, увезла с собой Олеся Рахманова. Дорогобужские атлеты еще раз доказали, нет ничего невозможного для целеустремленных спортсменов и их мудрых наставников, тренеров Николая Быкова, Светланы Горянской и Ольги Недашковской, чей труд, терпение и вера в своих воспитанников лежат в основе каждой победы. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Давление 741 миллиметр, будет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 14 сентября. Хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Бескорыстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 1845. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В Пекине начали тестировать рестораны с роботами-поварами. Китайские компании показали новые технологии для автоматической готовки. На Всемирной конференции по робототехнике в Пекине представили несколько роботов, которые уже умеют готовить отдельные блюда, собирать заказы и обслуживать посетителей. Компания OGDIA Robotics представила ИИ-модель Cooking Muse, фирменного робота-повара и автоматизированную тележку робот-кук с небольшим гуманоидным поваром. Он уже продемонстрировал приготовление тофу, а также свинины с зеленым перцем. Робот использует вок, который нагревается до 300 градусов, систему подачи ингредиентов и собственный алгоритм жарки на основе ИИ. Другая фирма Hick Robots показала гуманоидов для ресторанов быстрого питания. Все они собирают заказы и передают их на подносах. В Пекине также начал тестовую работу ресторан Юйцзянь Вэйлай. Его роботы готовят три вида лапши – с грибами и соусом, с говядиной и томатами и с тушеной говядиной. Они варят лапшу, добавляют ингредиенты и передают блюдо роботу-доставщику. Однако сами продукты пока загружают люди. Подушка со встроенной акустикой от Razer. Компания Razer презентовала новый подголовник со встроенной акустикой. Устройство под названием Clio X, ориентированное на экономных геймеров, стало ощутимо дешевле прошлогодней модели. Razer Clio X совместима со всеми игровыми креслами бренда. Ее можно прикрепить к подголовнику с помощью регулируемого нейлонового ремешка, а затем подключить к источнику питания, например, пауэрбанку, мощностью от 15 Вт по USB-C. Внутри подушки разместились два широкополосных динамика и пара пассивных излучателей. Устройство поддерживает технологию виртуального объемного звука и подключается к компьютеру по протоколу Razer Hub Speed. Аудиосистема также поддерживает сопряжение с саундбарами бренда для расширения звукового поля. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Диско-дискотека Ретро.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановым.

0: получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Диско-дискотека ретро.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 11 сентября 1834 года на Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна. Александровская колонна в стиле ампир, известная также как Александрийский столб. По стихотворению Пушкина памятник была воздвигнута и торжественно открыта именно 11 сентября 1834 года в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Колонна, сооруженная по проекту архитектора Агюста Монферана, должна была соперничать с Вандомской колонной, установленной в Париже в честь побед Наполеона. Общая высота Александровской колонны 47,5 метров.

0: ствол колонны – монолит красного гранита, привезенного из-под Выборга. Колонна венчает фигура ангела, попирающего крестом змею. Лицу ангела скульптор Орловский придал черты Александра I, что было сделано по требованию императора Николая I. Постамент также изготовлен из цельного куска гранита и украшен барельефами, аллегорически изображающими различные эпизоды военных действий Отечественной войны 1812 года. Колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте, она стоит на гранитном основании без каких-либо дополнительных опор и держится только за счет точного расчета и под действием собственной силы тяжести. Общий вес сооружения 704 тонны.
1: Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. В 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви был проведен первый день трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, количество алкоголя на душу населения составило 4,7 литра спирта в год. В дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвенниками. К 1979 году доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%, а в 2010-х количество спиртного на душу населения, включая несовершеннолетних, составляло 18 литров спирта в год, что выходит далеко за пределы нормы. Но работа с населением ведется постоянно, и за последние 10 лет были достигнуты большие успехи в деле сокращения потребления алкоголя, пьянства и алкоголизма.
2: А в этот день события, ставшие историей. Диско-дискотека «Ретро».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 30. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
9: Радиостанция Infinity.

0: Ленинградской области, 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в рамках планового выезда по городу глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил зону для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне», находящуюся на стадионе «Южный». В Сафонове на территории данного стадиона детско-юношеской спортивной школы была сооружена площадка для сдачи комплекса ГТО в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта». Теперь площадка полностью готова для посещения жителями и гостями округа. На ней имеются кардиотренажеры, брусья, скамьи для наклона и пресса, мягкое резиновое покрытие для комфортных и безопасных тренировок. Воспользоваться зоной для сдачи ГТО может абсолютно каждый, так как она адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появление современной площадки ГТО на стадионе «Южный» – это важный шаг в формировании культуры здорового образа жизни в Сафоновском округе. Доступность спорта сегодня определяет качество жизни не завтра, а регулярные тренировки становятся надежной инвестицией в собственное долголетие. Также главой округа было оценено благоустройство территории, прилегающей к Центральному дворцу культуры. Работы подходят к завершению, уложена брусчатка во внутреннем дворе, выложены новые ступени. Сейчас специалисты заканчивают укладку тротуара, отделку стилобата и цоколя парапета. После сдачи объекта территория вокруг Центрального дворца культуры задаст новый стандарт для общественных пространств города. Антон Николаевич с представителем прокуратуры и подрядчиком проинспектировали ход строительства многоквартирного жилого дома на улице Октябрьской, где обсудили соблюдение графика работ и прокладку наружных канализационных сетей. На первых этажах многоквартирного дома ведется монтаж инженерных сетей и отделка. По обращению жителей о неприятном запахе, исходящем из канализационного колодца на улице 4-я шахта, недалеко от ресторана быстрого питания «Ростикс», Антон Кухарев выехал на место, чтобы лично проинспектировать возможные причины и варианты решения этой проблемы. Завтра, в субботу, 12 сентября, в 10:00 в Смоленской области пройдет единый день открытых дверей системы профессионального и высшего образования. Мероприятие направлено на помощь школьникам 8-11 классов, их родителям и педагогам в выборе образовательной траектории, знакомстве с востребованными профессиями и планировании будущей карьеры. В этот день площадки развернутся одновременно на базах 12 образовательных учреждений в муниципальных округах и городских образованиях региона. В Сафоновском округе гостей принимают сафоновский филиал «Смол АПО» и Сафоновский индустриально-технологический техникум. В программе мероприятия экскурсии по профессиональной образовательной организации, мастер-классы и профессиональные пробы. Приглашаем старшеклассников и их родителей принять участие. Адреса площадок Сафонова: Сафоновский индустриально-технологический техникум, улица Октябрьская, дом 72. Телефон для справок 848-142-343-63. И сафоновский филиал «Смол АПО», улица Октябрьская, дом 37. Телефон для справок 848-142-322-45. В дневное время сотрудники колонии номер 3 задержали 38-летнего местного жителя, пытавшегося перебросить через ограждение три полиэтиленовых свертка, обмотанных скотчем. Внутри посылок находились 15 сотовых телефонов и столько же неактивированных сим-карт. Согласно действующему законодательству, данные предметы запрещены к использованию на территории исправительных учреждений. Задержанный пояснил, что таким способом пытался передать средства связи своим знакомым, отбывающим в учреждении наказания. На место происшествия прибыли полицейские. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей. За содеянное гражданину грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей». Напомним, что повторная передача запрещенных предметов на режимную территорию учреждения уголовно-исполнительной системы влечет за собой уже не административную, а уголовную ответственность. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, вечером слабый. Давление 741 миллиметр, будет слабо расти, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 14 сентября. Хороших выходных и отличных новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Диско-дискотека ретро.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Новый образовательный стандарт для 10-11 классов с усиленными естественно-научной и инженерной составляющими вступит в силу в следующем учебном году. Об этом сообщила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова. Ее слова приводит Минпросвещение. На открытии Всероссийского форума учителей физики она сообщила, что новый образовательный стандарт старшей школы разработан с участием научного сообщества и ведущих вузов. В нем усилена естественно-научная и инженерная составляющая. Новый государственный образовательный стандарт и федеральная программа для 10-11 классов вступят в силу с 1 сентября 2027 года. В 26-27 годах будут обновлены стандарты и программа основного общего образования. В России необходимо учредить единый день Байкала и праздновать его на федеральном уровне, а не только в регионах, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с газетой.ру. Нам необходимо установить единую федеральную дату чествования Байкала, ведь это не только региональная, но и общероссийская гордость. То же самое касается и других уникальных географических объектов в России – великих рек и озер, горных систем, национальных парков и всего, чем богата российская природа и география. Нам надо чаще напоминать о том, какая у нас огромная и красивая страна, – сказал он. По мнению депутата, учреждение подобных праздников на федеральном уровне будет способствовать развитию внутреннего туризма. И в завершении выпуска Warner Brothers 5 сентября подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Гарри Поттер», об этом газете. Газете.ру сообщили в сервисе проверки контрагентов «Русспрофайл». Там уточнили, что бренд позволит продавать украшения, аксессуары, посуду, косметику, еду и напитки, а также предоставлять рекламные услуги. Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO запланирована на 25 декабря. Он будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень» авторства Джоан Роулинг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диско-диско-ди.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Диско-дискотека «Ретро».

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Сегодня день граненого стакана. Да-да, действительно, такой праздник существует. В 1943 году в городе Гусь-Хрустальный был выпущен первый граненый стакан советского производства. Автором дизайна является скульптор статуи рабочей колхозницы, но документального подтверждения этому факту нет. По некоторым данным, Вера Мухина разработала такой дизайн специально для советского общепита, и он оправдал ожидания. На долгие годы прописался в газированных автоматах, столовых, на железной дороге. Классика жанра – стакан 16 граней. Самый первый выпуск продукции завода. Можно встретить 12, 14, 18 и 20 граненые стаканы. На дне первых стаканов выплавлялась цена 7 или 14 копеек, в зависимости от размера. Нужно отметить, что обыкновенные стаканы без гладкого верхнего ободка известны еще со времен Петра I. Царю подарили такой стакан для распития спиртных напитков на корабле.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Дискотека ретро.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. На часах начало 9 вечера, а значит, на радио Infinity начинается программа «Большой привет». У микрофона Андрей Иванов, и ближайший час мы проводим вместе. Сегодня с 20 до 21 часа музыку выбираете вы. Хотите передать привет друзьям, родным, коллегам, поздравить кого-нибудь, заказать любимую песню или просто сказать пару слов в прямом эфире? Присоединяйтесь. Телефон для звонков и смс 8-915-655-1005. Пишите в чат Радио Инфинити в Максе и в телеграме Радио Дор. Ваши приветы, ваши истории и ваши любимые песни сегодня звучат на 105 FM в Драгобуже, на 101.8 в Сафоново. Это Радио Инфинити. Меня зовут Андрей Иванов, и мы начинаем «Большой привет».

0: тема должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Детейлинг. Студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж». 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на «Радио Инфинити» сегодня вечером.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Ну и большой привет продолжается, друзья. Доброго всем вечера. В эфире студия на Путинкова 20. Сегодня пятница, 11 сентября, и время 20:16. Заметили, как день-то сильно резко сбавил? Продолжительность, я имею в виду, и уже ночь. Фактически ночь за окном. Друзья, сегодня очень интересный праздник, учитывая день недели. Пятница, ну, прям действительно идеальный праздник для пятницы. Друзья, сегодня день трезвости, который отмечается ежегодно 11 сентября. Ну и также этот праздник, сегодня еще 11 сентября отмечается день граненого стакана. Да. Вот, именно в этот день... В 20 веке, в каком-то там году, друзья, будет интересно загуглить, обязательно найдете информацию, был отлит первый советский граненый стакан. Вы его знаете прекрасно, который имеет от 16 до 20 граней. В общем, все мы пили из него когда-то в детстве квас, возможно, еще что-то, молоко, воду, дюшес с барбарисом. В общем, друзья, веселые нынче праздники у нас. Плюс 7-915-655-105. Телефон прямого эфира до 21 часа. Мы вместе с вами. Тут у нас сообщение есть. Давайте зачитаем. Так, сейчас, минуточку. Ну да, вот как раз-таки. Всем привет, с днем граненого стакана. От абонента с последними цифрами 43-53. Друзья мои, ну ж, впереди у нас, помимо граненого стакана-то, еще два выходных дня ожидают. Так что давайте проведем их здорово и прекрасно.

0: Друзья, ну здорово, здорово взять старый хит и с него что-то сделать очень хорошее, доброе, вечное. Это мы про текущую, что. Да, вот у нас звоночек был, но сорвался. Ну, друзья, 8-915-655-105, телефон прямого эфира, 8-915-655-105, звоните, с радостью с вами пообщаемся. Вот у нас звоночек есть. Алло, здравствуйте.
1: Алло, Андрей, здравствуйте.
0: Добрый вечер, мы вас слушаем.
1: Добрый-добрый.
0: В прямом эфире.
1: Вот мы сидим, слушаем ваше радио.
0: Здорово.
1: Очень бы хотели услышать песню «Мумитроли».
2: Программа по вашим...
1: молодости.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Ой. В часах начало 9. Так, а как вас зовут, прошу прощения?
1: Что вы говорите?
0: Я говорю, как вас зовут, и слушайте меня, пожалуйста, в телефоне, а то мы так тут с вами будем до ночи общаться.
1: Иван меня зовут.
0: Иван, очень приятно, да-да-да.
1: Вот, пожалуйста, поставьте песню «Мумитроля», «Молодость».
0: «Молодость»? Да. А у вас сейчас молодость?
1: Два Ивана.
0: Два Ивана, да. Через минуту оказывается, что...
1: возможно, немного прошла.
0: Да ладно, ну что вы, ну какая молодость прошла? Молодость это когда...
1: Ну, хотелось бы.
0: Ну, обязательно послушаем, ребят. Ну, давайте счастливо.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго, пока-пока. Да, вот так приятно всегда себя услышать. Где-то там сзади на дальнем плане, друзья. Ну, таковы технологии вещательные, и здесь ничего не поделаешь. Группа «Мумитроль» будет обязательно после рекламной паузы в нашем эфире. Телефон 8-915-655-105. Еще раз напомню, 8-915-655-105. Ну, а мы потихонечку продолжаем двигаться дальше.
3: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
4: Анна Гавальда.
3: Реклама.
5: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Передаем поздравления и приветы в прямом эфире на «Радио Инфинити» сегодня вечером.

Это большой привет, он продолжается. Поздравь, пожалуйста, Андрея Евгеньевича с рождением внука. Да это здоровское, просто здоровский повод. Песню группы «Калинов мост» обязательно поставим. Сообщение от Романа, да. Ребята, все будет. Ну а внук, внук — это на всю жизнь. Это здорово, это круто. Любите внуков, они... Так, подождите, как-то там была фраза-то здоровская. Сейчас попытаюсь вспомнить. Ладно, друзья, вспомню потом. Давайте песенку послушаем. В любом случае, поздравляем, конечно же.

0: Станция Infinity.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: впереди. Тогда
1: ну, наши еще, допустим, не спят. Всем большой-большой приветик. Пишет нам Олег. Олег, большой привет. Жму руку. До 21 часа мы вместе с вами. Андрей Иванов, аппарата в студии на Путинкова 20. И еще 20 минуточек. Сейчас уйдем на рекламу. Она будет недолгой. И вновь вернемся.
2: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
3: Патрик Хантер.
2: Реклама.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
5: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
6: Я же говорила, ремонт надо делать.
7: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Друзья, напоминаю, что мы вещаем в городе Сафоново и в Дорогобуже на частотах Сафоново 101.8, Дорогобуж 105 FM. Всем милости просим к нам в наши теплые радийные волны в программу. Большой привет, меня зовут Андрей Иванов. Друзья, сегодня у нас пятница, 11 сентября. Кстати, помните, когда-то давным-давно, в 2002 году или нет? Что-то я сегодня, друзья, все путаю. Помните, когда атаковали в Нью-Йорке башни-близнецы? Вот это было именно 11 сентября. По поводу той фразы, что любите внуков, они отомстят вашим детям. Ну, само собой, мне тут написали. Ну, что ж ты забыл-то такое? Да, Вероника пишет: Андрюш, передай приветики сестре Ольге, Леночке моей любимой, Олегу моему любимому, и песню «На твой вкус» обязательно будет. О, прям все любимые, это здорово, любвеобильные вы наши, друзья. До 21 часа мы вместе с вами здесь и сейчас на радио Infinity. Далее Юрий Шатунов.

Ваши поздравления и приветы. 8-915-655-105.

Да, друзья, бывают вечные хиты. Вот, кстати, «Божья коровка», «Гранитный камушек». Ну, это вечный хит. 94-й год. Господи, прошло 32 года. Ё-моё, полтора поколения сменилось. Друзья мои, также сменяются и мы, и радиопрограммы. Но радио «Инфинити» живет и здравствует. И сайт самое главное. Спасибо всем большое за внимание. Прощаемся с вами ровно на одну недельку. Услышимся уже. Это у нас будет 18 сентября. Мама дорогая, друзья, вторая половина сентября. Кстати, выборы, выборы. Не забывайте об этом. Ну, у нас не о политике, но тем не менее. Всем большое спасибо, что были вместе с нами и с вами. Мы тоже были. Оставайтесь на волнах радио «Инфинити». Мы работаем для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Без выходных и перерывов в любое время года и погоды. Всем большое спасибо за внимание. До встречи. Ну и хорошо вам встретить выходные, провести их, отдохнуть. И в понедельник, чтобы я всех вас видел бодрыми, добрыми и веселыми. Всех обнял, приподнял. Пока-пока.

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Суббота, 12 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западной четверти, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 5-7, по низинам до плюс 2, а днем от 15 до 17 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 13 минут, заход в 19:12, долгота дня 12 часов и 59 минут. В воскресенье, 13 сентября, характер погоды не изменится. Ночью плюс 2-4, местами заморозки до 0, днем до плюс 19 и без осадков. В понедельник также дождей не ожидается и до плюс 18.
1: Погода на Infinity.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: Сильная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Диско-дискотека ретро.

0: Infinity.
1: Дорогой свинцовых туч, снежным одеялом легла тоска. Я пустую клетку закрыл на ключ, чтобы никого не впускать. Снова километры под стук колес.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перестану.